Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии. Наши.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу. Обращаясь к участникам церемонии, в числе которых врачи, сотрудники больницы и строители, президент подчеркнул, что медицинский комплекс современный, мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи. Белорусско-китайские отношения – пример стратегического партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с заместителем председателя КНР Хань Дженом. Премьер-министр выразил уверенность, что визит заместителя председателя КНР в Беларусь станет важным шагом в реализации новых совместных проектов и позволит придать дополнительный импульс белорусско-китайскому взаимодействию. Александр Турчин также сообщил, что планирует провести рабочую встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Тяном в рамках китайской международной выставки импорта в Шанхае в ноябре текущего года. Правоохранительные ведомства Беларуси и Кыргызстана намерены укреплять сотрудничество. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с министром внутренних дел Кыргызстана Уланом Ниязбековым. Стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия. Особое внимание министры уделили возможностям обучения курсантов и профессиональной подготовки сотрудников на базах ведомственных высших учебных заведений и специальных подразделений обоих государств. Были намечены планы развития дальнейшего межведомственного взаимодействия. С сегодняшнего дня в Беларуси задолженность на балансе абонента сотовой связи не сможет превышать 5 базовых величин, то есть 225 рублей. При этом абонент может изменить этот лимит в большую или меньшую сторону, подав заявление в офисе оператора сотовой связи. Соответствующая норма постановления правительства вступает в силу 7 июня. В первую очередь это нововведение актуально для абонентов в международном роуминге. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно плюс 18, в Гомеле 19 выше 0, в Витебске, Могилеве и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на без кассира «Бай» и 24 афиша «Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

К юбилейному 15-му республиканскому фестивалю национальных культур жителей Гродно порадовали открытием по-своему уникального медицинского объекта – новой областной клинической больницы. Участие в торжественной церемонии принял Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что это медицинский комплекс современный мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи. «Эта больница обращена в будущее», – заявил президент. Возведение нового объекта здравоохранения началось в 2024. В апреле того года Александр Лукашенко приезжал на место строительства клиники и заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Тогда глава государства поручил ускориться и справиться за более сжатые сроки. В итоге вместо предполагаемых более чем 4 лет больницу построили за 2 года. Беларусь планирует к 2030 году удвоить экспорт в Китай и прямые инвестиции из Китая. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь во время белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества «Промышленная кооперация. Путь к совместному развитию». Министр подчеркнул, что партнерство с Китаем выходит на новый уровень от отдельных проектов к промышленной кооперации. Пример успешного взаимодействия – индустриальный парк «Великий камень». Совокупный объем инвестиций резидентов свыше 1,5 миллиарда долларов. Развивается региональное сотрудничество, укрепляются гуманитарные связи. Президент Ганы Джон Драмани Махама, а также заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич и председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Лидер Ганы возложил цветы к вечному огню, минутой молчания почтил память защитников и жертв Великой Отечественной войны. Он оставил запись в книге почетных гостей комплекса. «Очень впечатляющий символ патриотизма», – написал Джон Драмани Махама. Для него по территории легендарной цитадели над Бугом провел экскурсию директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке имеет многофункциональное значение. Это подчеркнула заместитель премьер-министра Наталья Питкевич в беседе с журналистами на открытии Итоков и масштабного олимпийского квеста в Светлогорске. В Итоке признаны формировать у молодого поколения определенный стиль, образ жизни. Крайне важно формировать модель и стиль жизни с самых первых лет и формировать мысль о том, что заботиться нужно о здоровье, отметила заместитель премьер-министра. Она обратила внимание, что глава государства неоднократно говорит о том, что здоровье – это не больница. Здоровье – это то, что мы даем сами себе. Это здоровый образ жизни, физкультура, спорт. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Витебске плюс 17, в Гродно и Гомеле 20 выше 0, в Могилеве и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул исключительно мирные устремления страны. Об этом он заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы. «Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны», — сказал глава государства. Президент обратил внимание на сложную, напряженную обстановку в мире и вокруг Беларуси, которая, несмотря на происходящее, остается мирной и спокойной страной. Сотрудничество Беларуси и Китая развивается по нарастающей. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич на полях белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества «Промышленная кооперация. Путь к совместному развитию». Сегодня у нас знаковое событие – визит в Беларусь заместителя председателя КНР. Мы наблюдаем поступательное и динамичное развитие взаимодействия. У нас хорошие торгово-экономические отношения, высокий уровень доверительных политических взаимоотношений. Мы идем по нарастающей амплитуде взаимодействия с нашими друзьями из Китая, сказал Сергей Лукашевич. С 4 по 6 июня Светлогорск принимал фестиваль «В итоге». Большой концерт с участием звезд белорусской эстрады и яркий фейерверк завершили программу. Финальный день фестиваля посетили 32 тысячи человек. Только вечером в итоге собрали около 20 тысяч человек, сообщает Национальный олимпийский комитет. Отмечу, спортивно-культурный праздник «В итоге» впервые прошел в 2021 году. За это время в нем приняли участие сотни тысяч человек. С сегодняшнего дня в Беларуси задолженность на балансе абонента сотовой связи не сможет превышать 5 базовых величин, то есть 225 рублей. При этом абонент может изменить этот лимит в большую или меньшую сторону, подав заявление в офисе оператора сотовой связи. Соответствующая норма постановления правительства вступает в силу 7 июня. В первую очередь это нововведение актуально для абонентов в международном роуминге. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно и Гомеле 20 выше нуля, в Могилеве плюс 19, в Витебске и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс.Музыка научила искусственный интеллект создавать мою волну по текстовому описанию. Amazfit выпустила часы Balance Ultra и представленные 4К-телевизоры Xiaomi. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В сервисе Яндекс.Музыка появилась новая возможность для настройки прослушивания под свои пожелания. Теперь пользователи могут создавать уникальные музыкальные потоки с помощью ИИ-помощника, просто описав текстом свое настроение или ситуацию. Для запуска персональной моей волны потребуется сформулировать свободный запрос. Искусственный интеллект анализирует этот текст и передает его алгоритмам рекомендаций. Система учитывает не только сам запрос, но и множество других факторов. Музыкальные предпочтения пользователя, время суток, день недели и устройство, с которого воспроизводится музыка. Кроме того, в моей волне был усовершенствован алгоритм распознавания музыкальных инструментов, что позволяет точнее подбирать треки под запросы вроде «музыка с саксофоном». Amazfit представила Balance Ultra – флагманские смарт-часы для тех, кто следит за тренировками, но не всегда уделяет достаточно внимания восстановлению. Устройство помогает точнее оценить, насколько организм готов к следующей нагрузке. В отличие от моделей, которые фиксируют только сами тренировки, новинка анализирует совокупность показателей – нагрузку, сон, стресс, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и другие данные о состоянии здоровья. Что касается автономности, компания заявляет, до 30 дней работы в обычном режиме, до 10 дней с активным Always On Display и до 50 часов при непрерывной работе GPS. Компания Xiaomi анонсировала новую серию телевизоров FX Mini LED. Линейка включает модели с диагональю от 43 до 75 дюймов, которые отличают улучшенная контрастность, современные игровые функции и широкий выбор онлайн-сервисов. Все телевизоры оснащены 4К-панелями с поддержкой режима Filmmaker Mode и фирменного движка обработки изображения. Для подсветки используется технология Full Array Mini LED с локальным затемнением зон, что позволяет добиться более глубокого черного цвета и высокой яркости в сложных сценах. Телевизоры работают под управлением Fire TV, где доступно более 12 тысяч приложений. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Белорусы ни с кем не собираются воевать, только дружба. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Глава государства отметил: «Мы не ставим своей целью воевать, мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили. Мы хотим мира, мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры». Глава белорусского государства заверил, что в Беларуси будут делать все для мира, и назвал войну катастрофой. «Война никогда не даст нам возможность собраться так, как сегодня. Нам не нужна война. Победить, а мы обязательно победим. Мы можем только в мире, в мирном труде», подчеркнул президент. Встречу с представителями дипломатических миссий зарубежных стран в Беларуси, которые стали гостями 15-го Республиканского фестиваля национальных культур, провел председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Во встрече в Гродненском облсполкоме приняли участие руководители дипмиссий Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России и Судана. Фестиваль – наглядная демонстрация того, что люди разных национальностей и вероисповедания могут жить в мире, сказал Юрий Караев. Как было подчеркнуто на встрече, многонациональный фестиваль стал культурным событием международного масштаба. Представительство гостей и участников с каждым годом становится шире. В Главном управлении ГАИ МВД призывают водителей к максимальной внимательности при загородных поездках в выходные. При интенсивном трафике движения необходимо строго держать дистанцию и соблюдать установленную скорость. Совершать маневры нужно только будучи полностью уверенными в их безопасности, обязательно подавая сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. Кроме того, следует как можно реже выезжать на полосу встречного движения, оценив скорость обгоняемого автомобиля, скорость и расстояние до встречного автомобиля, состояние дорожного покрытия и реальные динамические возможности собственного авто. Внимание ГАИ уделено и местам массового отдыха граждан, подчеркнули правоохранители. Выборы в Национальное собрание, однопалатный парламент, проходят сегодня в Армении. Открыто 2500 избирательных участков. За рубежом участки не открываются. Граждане Армении могут голосовать только на территории страны. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий и 2 блока для участия в выборах. По официальным данным, право голоса имеют 2,5 миллиона граждан. Участки завершат работу в 19:00 по минскому времени. Предварительные результаты Центр избирком Армении объявит на следующий день, а окончательные не позднее, чем на 7-й день. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жановича. Большой зал Белгосфилармонии, 10 июня. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно плюс 21, в Гомеле и Могилеве 20 выше 0, в Витебске и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно призвал тех, кто живет в Беларуси, беречь свой цветущий край.
1: Как-то польское руководство трехлетней, пятилетней давности нам говорили о поляках. Я им четко и однозначно сказал, да, у нас живут поляки, но это мои поляки. Я приехал сюда, чтобы еще раз подтвердить вам. Вы все наши. Вы белорусы. Берегите свой край. Он уже этот край и не для нас, старшего поколения. Он для детей и внуков. И мы этот цветущий край, жемчужину нашей Беларуси, должны сберечь и приумножить. Вы это можете, и вы это знаете, как сделать. Мы у вас всей страной, и не только мы, но и огромная Россия, учимся, перенимаем ваш опыт.
0: Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью текущего года в Минске. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Важным элементом взаимодействия Беларуси и Кыргызстана остается межрегиональное сотрудничество. Установлены и успешно реализуются прямые контакты между регионами двух стран. Считаем необходимым и дальше расширять такую практику, используя такие новые форматы взаимодействия, как проведение форумов регионов, сказал Александр Турчин. Как расширяют номерной фонд санаториев в Беларуси, рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Он отметил, что в этом году открылся новый корпус на 150 мест в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанок». Это полноценный и важный объект. Александр Цай подчеркнул, что в системе управления делами президента ежегодно отмечается самое динамичное развитие санаторно-курортных организаций. Каждый год они лидируют и по сумме вложенных средств, и по темпам модернизации. Глава Всемирной организации здравоохранения объявила о запуске совместного 6-месячного плана стоимостью 518 миллионов долларов по борьбе с Эболой, призвав обеспечить финансирование и политическую поддержку для остановки распространения вспышки, которая уже стала четвертой по масштабам за всю историю наблюдений. Стратегия направлена на помощь Конго и соседней Уганде в локализации вспышек заболевания, а также на поддержку других стран в подготовке к возможным случаям заражения. Среди мер предусмотрено усиление санитарного контроля на границах, сообщили в ВОЗ и африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 20, в Гродно плюс 22, в Гомеле 19 выше 0, в Витебске и Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларусь готова к цивилизованному диалогу с западными соседями. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Белорусский лидер отметил, что фестиваль национальных культур создавался как традиция суверенной Беларуси. Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент обратил внимание, что в самом первом фестивале национальных культур принимали участие представители 11 национальностей, а сейчас их более 40.
1: То есть люди к нам потянулись. Мы их не должны оттолкнуть. Мы должны показать свою открытость. Если мы гордимся своим менталитетом, гостеприимностью, мы должны показать эту гостеприимность. Всем им должно быть приятно жить в нашей Беларуси. Это наше будущее. И вот за это время, когда мы прирастали с 11 в 5 раз, из скромного регионального мероприятия форум превратился в культурное событие. Слава, о котором вышло за пределы страны. А его столица, этого фестиваля, Гродно, стала настоящей меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств.
0: Беларусь видит Китай партнером по совместному развитию и выстраиванию устойчивых цепочек поставок от сырья до готовой продукции. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на открытии форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в Минском международном выставочном центре на полях выставки «Белагро-2026». Беларусь и Китай за последние годы прошли путь от традиционной торговли к многомерному экономическому партнерству. За десятилетие товарооборот вырос в 3 раза, экспорт – в 2 раза. Около 200 белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на рынок КНР. А общее количество экспортируемых на китайский рынок товарных позиций достигло нескольких сотен. Загрузка поездов пригородного сообщения, которые с апреля начали курсировать между Витебской и Смоленской областями, в первые 1,5 месяца работы маршрутов в 2 раза превысила ожидаемую. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Загрузка этих поездов в 2 раза выше ожидаемой. Вместе с тем они созданы на вырост. Это современные комфортные поезда. Их заполняемость позволяет еще удвоить объем пассажирооборота, сказал он, уточнив, что только за месяц перевезено 15 тысяч пассажиров. По его мнению, этот показатель будет расти. Специалисты Белорусского профсоюза работников здравоохранения оценили готовность детских оздоровительных учреждений к летнему сезону. В центре внимания специалистов были соблюдение норм охраны труда и условия для безопасного отдыха детей. Изучается не только внешнее благоустройство лагерей, но и весь комплекс внутренних процессов – от прохождения сотрудниками обязательных медосмотров до состояния противопожарных систем и инженерных коммуникаций. Техинспекторы проверили исправность игрового оборудования, соответствие пищеблоков санитарным нормам, готовность пляжных зон и мест для купания. В отраслевом профсоюзе отметили, что подготовка лагерей идет в соответствии с графиком. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 21, в Гродно плюс 23, в Могилеве плюс 22, в Витебске и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларуси будут делать все для развития здравоохранения. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы. Белорусский лидер отметил: «Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси и чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше», – обратился президент к медикам. По словам Александра Лукашенко, в целом в стране уже построено достаточно подобных социальных объектов. Их в первую очередь надо эффективно и оптимально использовать, не допуская бездумного строительства.
1: Специалисты должны понимать, что эта больница обращена в будущее. Ну, а развитие этой больницы и будущее наше в этом плане зависит от вас, от людей в белых, но не грязных халатах. Это я намекаю на то, не разрушайте то, что создано, в том числе не нами, а предшествующими поколениями. Берегите это. Вам жить на этой земле, работать и нашим детям. Ну, молодцы, что за 2 года, как договаривались, вы построили, сделали, оснастили эту больницу. Я благодарен и нынешнему губернатору, который был помощником, и Владимиру Степановичу, и нынешнему министру. Молодцы. Придраться не к чему. Сегодняшний день очень важный и знаковый. Может, не все это понимают. С течением времени мы поймем, что это важно.
0: Чрезвычайный полномочный посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков встретился с президентом Вьетнамской академии наук и технологий Чан Хонг Тхаем. Стороны обсудили вопросы двустороннего научно-технического сотрудничества, включая организацию обменных визитов и реализацию совместных проектов в соответствии с подписанными соглашениями и объявленными конкурсами. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в сфере образования, в том числе обучению вьетнамских специалистов в вузах Беларуси. Глава белорусской дипломатической миссии также принял участие во встрече руководителей Национальной академии наук Беларуси и Вьетнамской академии наук и технологий, которая прошла в формате видеоконференции. Национальный олимпийский комитет заложил фундамент для того, чтобы убрать несправедливость, существовавшую в отношении белорусских спортсменов на международной арене. Таким мнением поделился президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко по поводу допуска белорусских спортсменов к международным стартам. Глава НОК прокомментировал приятную для страны тенденцию последнего времени. Белорусов все больше допускают к международным стартам. Виктор Лукашенко подчеркнул, что работа для этого была проделана немалая. Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских Святых, пройдет с 8 по 13 июня. Мероприятие, уже ставшее доброй традицией, в 2024-2025 годах оно собрало около 2000 участников, в этом году обещает стать еще более масштабным. В нем планируется участие около 5000 велосипедистов со всей страны. Как отмечают организаторы, это не просто спортивное событие, а символ единения и возможность почтить подвиг предков. Велопробег пройдет в 7 тематических этапов по территории всех областей и города Минска. На протяжении всего маршрута участники велопробега посетят святыни и исторические места Беларуси, примут участие в патриотических, духовно-нравственных мероприятиях и встречах с общественностью. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Белоруссии имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии, 10 июня, для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 21, в Гродно плюс 23, в Могилеве плюс 22, в Витебске и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс.Музыка научила искусственный интеллект создавать мою волну по текстовому описанию. Amazfit выпустила часы Balance Ultra и представлены 4К-телевизоры Xiaomi. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В сервисе Яндекс.Музыка появилась новая возможность для настройки прослушивания под свои пожелания. Теперь пользователи могут создавать уникальные музыкальные потоки с помощью ИИ-помощника, просто описав текстом свое настроение или ситуацию. Для запуска персональной моей волны потребуется сформулировать свободный запрос. Искусственный интеллект анализирует этот текст и передает его алгоритмам рекомендаций. Система учитывает не только сам запрос, но и множество других факторов. Музыкальные предпочтения пользователя, время суток, день недели и устройство, с которого воспроизводится музыка. Кроме того, в моей волне был усовершенствован алгоритм распознавания музыкальных инструментов, что позволяет точнее подбирать треки под запросы вроде «музыка с саксофоном». Amazfit представила Balance Ultra – флагманские смарт-часы для тех, кто следит за тренировками, но не всегда уделяет достаточно внимания восстановлению. Устройство помогает точнее оценить, насколько организм готов к следующей нагрузке. В отличие от моделей, которые фиксируют только сами тренировки, новинка анализирует совокупность показателей – нагрузку, сон, стресс, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и другие данные о состоянии здоровья. Что касается автономности, компания заявляет, до 30 дней работы в обычном режиме, до 10 дней с активным Always On Display и до 50 часов при непрерывной работе GPS. Компания Xiaomi анонсировала новую серию телевизоров FX Mini LED. Линейка включает модели с диагональю от 43 до 75 дюймов, которые отличают улучшенная контрастность, современные игровые функции и широкий выбор онлайн-сервисов. Все телевизоры оснащены 4К-панелями с поддержкой режима Filmmaker Mode и фирменного движка обработки изображения. Для подсветки используется технология Full Array Mini LED с локальным затемнением зон, что позволяет добиться более глубокого черного цвета и высокой яркости в сложных сценах. Телевизоры работают под управлением Fire TV, где доступно более 12 тысяч приложений. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Я спрошу, ты какой будешь чай? Простой или с мятою? Дождливый холодный ноябрь. Игнорим в постели помяты мы. Скачаем по рейтингу фильм. Окажется, что неприкольный. И начнем убивать с тобой свою меланхолию.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Белорусы ни с кем не собираются воевать, только дружба. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Глава государства отметил: «Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры». Глава государства заверил, что в Беларуси будут делать все для мира и назвал войну катастрофой. «Война никогда не даст нам возможность собраться так, как сегодня. Нам не нужна война. Победить, а мы обязательно победим, мы можем только в мире, в мирном труде», подчеркнул президент. Заместитель председателя КНР Хань Джен ознакомился с экспозицией международной специализированной выставки «Белагра-2026». Хань Джен смог оценить потенциал белорусского машиностроения и пищевой промышленности. Также Хань Джен посетил стенд Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Предприятие создавалось для глубокой переработки зерна с получением незаменимых аминокислот и сбалансированных комбикормов и премиксов для всех видов животных. Проект – идея и поручение президента Александра Лукашенко, а возможность получить самые современные технологии – личная договоренность с председателем КНР Си Цзиньпином. Поднебесная – мировой лидер по производству всей линейки продукции. Программа продолжилась на открытой площадке. Заместителю председателя КНР продемонстрировали мощную сельскохозяйственную технику, выпускаемую в Беларуси. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Алексей Стасюкевич выступил с национальным заявлением на заседании Ассамблеи Глобального экологического фонда. «В последние годы, — сказал он, — наблюдаем в работе международных организаций тенденцию к политизации в вопросах экологической повестки. Подобный подход ставит под угрозу реализацию ключевых экологических инициатив», — сказал Алексей Стасюкевич, добавив, что считает недопустимым санкционную политику и ограничения международного технического сотрудничества по политическим мотивам, особенно в части природоохранной и климатической повесток. Жителей Санкт-Петербурга обслуживают более 1900 единиц различной белорусской техники. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «У нас братские отношения с Беларусью, мы взаимодействуем», — сказал он. «Очень большой импульс сотрудничеству придают наши президенты. Буквально на днях мы получили 100 электробусов из Беларуси, как и обещал президент Александр Лукашенко. И наши контакты расширяются. Подписаны дорожные карты со многими регионами Беларуси, которые касаются сельскохозяйственной продукции и техники», отметил Александр Беглов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 22, в Гродно плюс 23, в Витебске и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня наша тема – купероз. Что это такое? Многие такой термин и не слышали, и никогда не сталкивались. Но на самом деле мы таких людей видим достаточно часто, то есть людей, у которых есть купероз. Так вот, купероз – это нарушение микроциркуляции крови, когда наши сосуды, мелкие-мелкие, мельчайшие капиллярчики, теряют свою эластичность, они расширяются, и тем самым они становятся видны в виде тонких красных линий, фиолетовых линий, да, мелких сосудиков извитых, не только на нижних конечностях, да, потому что в таком случае мы бы с вами говорили про варикозное расширение вен, а именно на лице, да, область носа, область щек. Вот эти извитые сосуды, они, конечно, проступают, делают нашу кожу, ну, не совсем красивой, как бы хотелось, да. И поэтому мы сегодня поговорим, откуда это берется. Ну, а самое главное, если оно вдруг уже и взялось, то куда это девать? Конечно, пока мы молоды, пока мы здоровы, пока наша кожа абсолютно упруга, тургор сохранен, коллагена достаточно, то, конечно, эти вещи нам не грозят, потому что напрямую это связано в том числе и с работой кровеносных сосудов. Но вдруг в один прекрасный момент мы видим один сосудик, на который мы не обращаем внимания, звездочку, потом становится больше, да, и иногда получается так, что что бы мы ни делали, чем бы мы не запудривали, не убирали тональными кремами либо еще чем-то, оно все равно поступает. Но в данном случае я говорю про женщин. Если уже эта вещь появилась на щеках, если эта вещь появилась на подбородке в виде каких-то звездочек, на крыльях носа, то это уже, конечно, ну, не совсем комфортно. Плюс это приносит какой-то такой физиологический дискомфорт. Ну и, конечно, внешнеэстетически тоже не совсем приглядно. Причин много. Есть внешние причины, есть внутренние причины. Но внутренняя причина – это генетическая предрасположенность. Да, то, на что мы, к сожалению, повлиять не можем. Оно со временем было у наших родителей, до этого у наших бабушек, дедушек. А у кого-то могло быть более активно, у кого-то менее активно. И тут вдруг появляется у нас. Конечно, мы можем этот процесс затормозить, да. Но в конечном итоге придется просто этот дефект, видимый дефект, убирать. К счастью, никаким образом на функционирование нашего организма, на здоровье нашего организма наличие таких вот звездочек извитых сосудиков не влияет, поэтому это все убирается. Конечно, вот эти все вещи генетические, они приводят к тому, что наши сосуды ломкие. Если уже это появляется на коже лица, то, конечно, здесь надо очень серьезно смотреть на уровень витаминов в нашем организме, консультироваться со специалистами, потому что мы должны понимать, если запускается вот этот вот наследственный процесс, то это не только ломкость сосудов, мелких капиллярчиков на коже, но и где-то, может быть, такая же ситуация будет и с внутренними органами, поэтому здесь надо более тщательно за собой смотреть. Гормональные изменения, гормональная перестройка, когда наступает в организме в определенный период, это тоже влияет на то, что появляются вдруг такие извитые сосуды, которые называются куперозом, еще раз скажу. Конечно, заболевания желудочно-кишечного тракта. Здесь в первую очередь это приводит к тому, что когда у нас есть проблемы, какие-то хронические гастриты, хронические колиты, здесь всасывание питательных веществ, активных веществ, которые нужны нашему организму, витаминов, нарушается. Потому что наша стенка кишечника слизистая – это полупроницаемая мембрана, которая берет питательные вещества. Как только она воспаляется, следовательно, ей не до того, чтобы там впитывать и пропускать через себя какие-то питательные вещества, а тут бы ей самой стабилизироваться и выжить. Да? Но я уже так очень примитивно говорю, но мы должны это понимать, что когда есть воспаление, да, когда есть отрыжка, когда есть запах изо рта, когда есть проблемы со стулом, когда мы покушали и чувствуем дискомфорт в области там, желудка, эпигастрия, да, это все говорит о том, что у нас есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Их надо устранять. У нас все должно работать как часы. В любом возрасте, в любое время дня и ночи. Поэтому мы должны понимать, что появился такой дискомфорт, его надо сразу же убирать. В противном случае он может привести к том числе и к ломкости сосудов, которые потом будут видны у нас на поверхности кожи лица. Конечно, стрессы и, конечно же, употребление алкоголя. Но я бы употребление алкоголя к внешним причинам бы отнес, но имеется в виду о том, что алкоголь, он очень токсично действует на сосуды. Прежде всего, конечно, ему проще токсически поразить мелкие капилляры, чем крупные сосуды, но со временем доходит до крупных, в том числе, воздействие этиловых спиртов на наш организм, на наши сосуды, потому что он разносится в том числе в кровяном русле. Но это очень характерный признак, особенно, ну, я так скажу, у пьющих людей, хорошо пьющих людей, да, мы видим о том, что, ну, лицо становится пастозным, да, увеличивается нос в размерах, да. У нас за счет пастозности, такой легкой отечности, да, у нас кожа теряет свою эластичность, но если мы говорим про лицо, упругость, она приобретает такой характерный внешний вид, я бы так сказал, не очень приглядные. И, конечно же, появляются вот эти кровеносные сосудики, которые сеточкой опутывают и, в первую очередь, крылья носа, и щеки, скулы, подбородок. И, конечно же, наше лицо становится, ну, весьма неприглядным. Это просто говорит о внешних факторах, таких, знаете, вот воздействия алкоголя на внешнюю составляющую нашего организма, то есть на кожу, когда мы это видим. Но когда уже эти вещи появляются на фоне употребления алкоголя, поверьте, нашему организму уже очень-очень тяжело, потому что подобные вещи могут происходить и в печени, в стенках желудка, в стенках пищевода, когда могут образовываться варикозно расширенные вены пищевода, желудка. Они, конечно же, могут приводить к кровотечениям, да, и это уже очень-очень плохо, потому что это далеко зашедшая стадия токсического поражения и печени, ну и всего нашего организма, поэтому в общем вкупе это, конечно же, будет отражаться как на зеркале, так и на нашем лице. Но если внешние причины, которые могут приводить к куперозу, то есть нарушению эластичности капилляров, относят перепады температур, мороз, жара, да. Это временное явление, оно проходит, но мы должны четко понимать, что вдруг мы там перемерзли очень. У нас там подморозились наши щечки, крылья носа, да, ну вот зима у нас была такая достаточно морозная, снежная, мы еще на ветре прошли, ну мы реально замерзли, да, и мы чувствуем, что наши щеки, наш нос, он замерз. Мы приходим домой и начинаем сразу же его интенсивно отогревать. Отогреваем чем-то горячим, пытаемся потереть его, да, нос, щеки растереть. Это ж надо обязательно растереть, чтобы быстрее кровоснабжение к коже приступило, чтобы мы быстрее согрелись. Так вот, это ни в коем случае делать нельзя. Не умываться горячей водой, если вы пришли с мороза. Не растирать ни в коем случае. Не что-либо наносить нельзя категорически, потому что это приведет к тому, что наши сосуды спазмировались, мелкие капилляры спазмировались, потому что, ну, холодно, реально холодно, да, поэтому и бледность кожных покровов наступает. Вот, и потом мы заходим в теплое помещение, и мы должны медленно, постепенно согреться, да, ничего страшного, если процесс согревания будет 10-15 минут, да. Но, когда мы начинаем резко растирать наши щечки, наш нос, наш подбородок, да, следовательно, мы даем на самом деле прилив крови к сосудам, они еще замерзшие. И вот этот вот напор, он просто вызывает механическое повреждение стенок сосудов, мелкие кровоизлияния, вот эти звездочки, вот эти извитые сосудики, которые видны. И, конечно же, мы получаем, во-первых, дискомфорт, некрасивое лицо, и мы чувствуем жжение, мы чувствуем зуд на коже. И, конечно же, нам придется с этим бороться, ждать, пока это все пройдет. Поэтому ни в коем случае нельзя это делать. Мы четко должны понимать, что вот это состояние может возникнуть в результате резких перепадов температур. Ультрафиолетовое излучение. Когда мы решили вдруг очень хорошо загореть максимально, да, пятилетку за 2 года, как раньше это было, так вот мы пришли и решили, что вот за 3 дня мы должны достичь такого конкретного загара. Вот, мы сгораем. Естественно, здесь фотосенсибилизация нашей кожи. Естественно, ультрафиолетовые лучи, они весьма серьезно начинают воздействовать на мелкие капиллярные сосуды, которые тоже могут привести к тому, что они расширяются на фоне высокой температуры, плюс воздействие, термическое воздействие на кожу, да, когда она подгорает в прямом смысле этого слова, нарушается эластичность сосудов, они ломаются, и мы получаем тот же самый эффект. Ну и еще хуже это злоупотребление саунами и соляриями. Ну, солярии это вообще абсолютное зло, ни в коем случае нельзя в них ходить, в солярии, потому что очень высокий риск канцерогенности, особенно у людей, у которых есть какие-то родимые пятна, либо другие изменения, точечные изменения локальные цвета кожи, поэтому это надо быть изначально очень-очень внимательным к этим вещам. Ну, а злоупотребление саунами, ну, есть категория людей, которые очень любят не просто ходить в сауну, ходят регулярно, но и испытывают свой организм на высокие температуры, длительное время, да, вот у финнов есть там даже соревнования, кто дольше высидит, да, их там выносят после потери сознания на свежий воздух. Конечно, это очень и очень опасно, во-первых, для сосудов головного мозга, вот, это очень опасная вещь, ну и вот эти нахождения в состоянии очень высоких температур, потому что, ну, сауна это 75 градусов плюс по Цельсию, длительное время. Конечно, сауна – это полезно. Я ни в коем случае не пытаюсь вас отговорить не посещать сауны. Сауна – это очень полезная вещь для нашего организма, потому что мы потеем, мы помогаем нашему организму через кожные поры, раскрывающиеся, избавиться от дополнительной части токсинов, да, облегчить работу наших почек, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта. Мы избавляемся от токсинов. Это очень хорошая вещь. Ну и, конечно же, для нашей кожи тоже очень хорошо, когда она сначала расслабляется под высокой температурой. Потом мы выходим в прохладное помещение, да, остываем медленно, она опять же сужается, да. Вот эти вот вещи очень полезны, да, такие легкий стресс для нашего организма, он очень полезен. Тренируем иммунную систему. Но когда мы этими вещами злоупотребляем, то это очень опасная вещь. Я уже сказал, что и для сосудов головного мозга в том числе, ну и для мелких капиллярных сосудов, потому что мы можем получить такой эффект. Иногда некоторые люди выходят после сауны, да, обливаются холодной водой, там, ныряют в прорубь, растираются там снегом, да. Ну, это нормально. Это хорошо, это дополнительный стресс нашему организму, очень кратковременный. Когда организм пребывает в шоке, он вообще не понимает, хозяин, что ты сейчас сделал, да, вот эта вот перестройка такая, взрыв эндокринной системы, иммунной системы, кратковременный, да, он полезен. Но мы должны четко понимать, что у нас нет проблем сердечно-сосудистой системы в виде гипертонической болезни, нарушения ритмов, да, у нас нет каких-то проблем с нашим гормональным фоном. Тогда это хорошо, тогда это на пользу. Если мы к этому пришли постепенно, это хорошо. Но бывает такая ситуация, вот как я только что рассказывал, резкие перепады температуры, мороз и жара. То же самое и здесь. Мы вышли из сауны, взяли снег, начали натирать свои щечки. И, о боже, у нас появились капилляры, которые заметны. Значит, мы осуществили ломкость этих сосудов. Почему? Потому что такая особенность организма у кого-то. Наш сосуд не справился с теми экстремально высокими низкими температурами, и он лопнул. Значит, мы этого больше делать не должны. Один раз попробовали, не дай бог, у нас такая вот ситуация возникла. Все, поэтому ходим спокойно в сауну и медленно остываем. Это тоже, поверьте, очень-очень здорово для нашего организма, и не будем его подвергать состоянию стресса. Ну и, конечно же, жесткая вода. Она не очень хорошо влияет вообще на нашу кожу. Капилляры находятся крайне поверхностно, потому что надо все слои эпидермиса снабжать питательными веществами. Поэтому происходит тоже истончение сосудистой стенки и ее ломкость. Сейчас мы поговорим с вами о симптомах. Ну, конечно же, это появление тонких красных или синеватых прожилок на лице. Чувство стянутости кожи, в этих местах, мы реально чувствуем, что оно такая, как будто натянуто. Это не есть хорошо, это не какие-то там пилинговые вещи, когда мы чувствуем, что наша кожа омолаживается, стягивается. Нет, это совсем другой эффект. Это как раз-таки эффект недостатка питательных веществ, которые должны поставляться нашими мелкими капиллярами, которые на сегодняшний момент вдруг перестали работать, и поэтому наша кожа, она скукоживается. Это эффект, знаете, так скажу, высушенного старого яблока, когда вот оно такое вот все сморщивается, вот это наподобие этого. Поэтому не надо путать с омолаживающим эффектом. Конечно же, жжение, зуд при реакции на раздражители, либо просто в состоянии покоя. Мы это тоже ощущаем, и вот такие симптомы, они очень и очень характерны. Ну и, конечно же, такое, знаете, постоянно нездоровый румянец, когда мы вдруг просыпаемся утром, да, и у нас розовые щечки. Это хорошо. Но когда вот эти вот розовые щечки у нас постоянно, и вдруг мы приходим с улицы, там вроде даже нет каких-то экстремальных температур, просто походили по улице, пришли в дом, и они у нас начинают гореть красным, да, как грудка у снегея. Конечно же, это нехорошо, и тут надо смотреть, либо это розевола, либо это ломкость наших сосудов, которые вдруг потеряли свою эластичность. Что делать? Ну, основное, это, конечно же, уход. Уход элементарный, умывайтесь теплой водой, не горячей водой, не холодной водой, а обычной теплой водой, для того, чтобы просто смыть какие-то там частички пыли с нашего лица. Надо заменить грубые абразивные вещи, там, мочалки какие-нибудь, я не знаю, там еще что-то, на то, чтобы просто умываться руками. Это, поверьте, этого достаточно, либо какими-нибудь там дисками ватными, да, для того, чтобы снять макияж, если мы говорим про девочек. Вот. И ни в коем случае не использовать никакие не скрабы, да, которые отшелушивают наш эпидермис, потому что тем самым мы будем делать еще хуже, механически ломать еще больше наших мелких капиллярчиков. Конечно же, в солнечные дни мы должны использовать различные SPF-кремы, лосьоны, гели, потому что мы должны защищать нашу кожу от воздействия ультрафиолета, следовательно, защищать и сберегать наши капиллярные сосудики. И как только вот сейчас вот наступило лето, не забываем, если у кого-то есть склонность к этой патологии, использовать. У нас очень много недорогой нашей белорусской косметики, которая очень хорошего качества. Надо пользоваться для того, чтобы сберечь как можно подольше красоту нашего лица. Ну, а, конечно же, если они уже такие явные в виде каких-то там змеек на нашей коже, либо звездочек, которые четко видны, конечно же, мы можем воспользоваться услугами косметологов. Никаких проблем нет. Лазерное удаление, да, это точечный такой прижигающий эффект, который просто прекращает работу этого сосудика, одного какого-то канальца, изгиба, да, убирается полностью. На этом месте разрастаются боковые ответвления, так называемые коллатерали. Кожа никоим разе не страдает, но мы убираем вот этот вот эффект, да, навсегда, и поэтому сейчас, конечно же, благодаря развитию косметологических услуг, мы можем обеспечить себе в том числе и красоту нашего лица такими способами. Но самое главное, мы должны понимать, что, опять же, наша красота, наша молодость, наше здоровье в наших руках. Поэтому, если мы будем заботиться о нашем организме, не вводить его ни в какой ни стресс, ни какой-либо там длительный шок, но, конечно же, не употреблять алкоголь, не курить, потому что никотин и смолы тоже очень пагубно влияют на мелкие капилляры и могут приводить, кстати, к такому же самому заболеванию под названием купероз, то все у нас будет хорошо. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
4: Мы проросли корнями.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главное событие и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюем. «Есть о чем поговорить сегодня», — сказал глава государства. «И то, что вы приехали в Беларусь, это не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле», — отметил белорусский лидер.
2: «Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете». Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, например, Африки, той же Африки.
1: Высказываясь на злобу дня, глава государства отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений.
2: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: В свою очередь, Цюй Дуньюй высоко оценил вклад Александра Лукашенко в успешное развитие Беларуси. «Вы известны не только в России, Китае. Вы известный политик во всем мире», — сказал Цюй Дуньюй. Он выразил признательность и высочайшую оценку тому вкладу, который Александр Лукашенко вносит в развитие Беларуси. «Особенно ценно», — отметил Цюй Дуньюй, — «то, что вы сделали с момента обретения страной независимости в 1990-х до момента ее расцвета. То есть был проделан огромный труд. Вы продемонстрировали великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой», подчеркнул генеральный директор ФАО. В тот же день состоялась встреча генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций с председателем Президиума Национальной Академии Наук Беларуси. Владимир Караник отметил, что Национальная Академия Наук высоко ценит сотрудничество с ФАО, направленное на повышение эффективности сельского хозяйства. Владимир Караник также обратил внимание на то, что продовольственную безопасность невозможно обеспечить без научного сопровождения, должной работы селекционеров и необходимых азотных и минеральных удобрений. Стороны обсудили перспективные направления и механизмы сотрудничества, подчеркнув взаимную заинтересованность в укреплении партнерства в сфере продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. А 2 июня генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюй встретился с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Обсуждалась тема скорейшего согласования с ФАО страновой программы сотрудничества на 2026-2030 годы. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с ФАО, а также место и роль организации в обеспечении продовольственной безопасности. 1 июня президент Беларуси встретился с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко.
2: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит.
1: Александр Лукашенко пригласил Олега Кожемяка, пользуясь пребыванием в Беларуси, еще раз ознакомиться с возможностями страны.
2: Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
3: Завтра ночью.
4: Я завтра буду.
2: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
1: Также Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Белоруссии с КНДР.
2: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР, потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
3: Ну, у соседей там.
2: Он много о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
3: Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается.
2: Паром вы дополнительно.
3: Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.
2: Угу.
3: Вот, то есть,
2: ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
3: Да, потребность в ваших товарах есть.
2: Да.
3: И по технике, и там по продукции. Поэтому я думаю, что здесь для них это удобно будет. Маршрут. И мы со своей стороны, те компании, которые пожелают работать там, потому что у меня там свой представитель есть, кто там северокорейский язык знает, он немножко отличается. Ну и в целом отработаны уже взаимоотношения, поэтому мы, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу.
2: Мы не будем там изобретать велосипед, они уже давно его изобрели.
3: Ну да, ну и плюс наши отношения позволяют это делать вполне открыто и без каких-либо там дополнительных сложностей.
1: Также на встрече с губернатором Приморского края Александр Лукашенко заявил о том, что президенты Беларуси и России на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров СПОТ.
2: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ – Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Также стоит отметить, что губернатор Приморского края России Олег Кожемяка посетил Минский автомобильный завод и рассказал, какую технику с нетерпением ожидают в Приморском крае. Глава региона сказал, что Приморье последовательно обновляет парк техники, а МАЗ остается стратегическим партнером в этом процессе. Продукция МАЗ уже зарекомендовала себя в самых разных направлениях – от пассажирских автобусов до коммунальных машин, автомобилей скорой медицинской помощи и грузовой техники. Техника МАЗ получает стабильно хорошие отзывы за надежность и удобство в эксплуатации в условиях сложного климата и рельефа. В первый день лета президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд законов. Один из них – об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. Документом вносятся комплексные изменения в Кодекс о земле, направленные на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов. Также 1 июня Александр Лукашенко подписал ряд законов о ратификации международных документов, регулирующих правовые отношения в сфере миграции и правоохранительной деятельности. Соответствующие законы ранее были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики. В тот же день президент подписал закон об изменении Водного кодекса Республики Беларусь. Документом, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма. Кроме того, президент подписал закон об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах, который совершенствует и актуализирует нормы соответствующего документа от 5 января 2009 года. Закон содержит положения, направленные на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 2 июня провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе обсуждавшихся тем торговые экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Со 2 по 6 июня на полях Минского международного выставочного центра в Минске прошла белорусская агропромышленная неделя. Ее ключевым событием стала выставка «Белагро-2026». Мероприятие традиционно собирают вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег. На площадках «Белагро-2026» собрались сотни посетителей, ищущих ярких впечатлений, и сотни компаний, нацеленных на поиск новых партнеров. Кстати, в этом году агрофорум установил рекорд по количеству участников. Их почти 600. Про особенность посевного почвообрабатывающего агрегата «Калина 6000 МТ» рассказал заместитель гендиректора торгового дома «Амкадор Агро» Андрей Сиротенко.
4: Агрегат почвообрабатывающий посевной «Калина», в чем его уникальная особенность, то, что он проводит предварительную обработку почвы благодаря двум рядам дисков диаметром 460 мм. Далее идет прикатка почвы и уже, соответственно, 40 сечников, которые высевают заданную культуру. Почвообрабатывающий посевной комплекс «Калина» с ярким названием 6000 МТ. Также у нас есть, имеется плуг чизельный. В этот раз мы представили аналог «Гаспарда Артиглио» шириной захвата 4 метра. То бишь до этого было 3 метра, но по большой По большой популярности и по большому спросу, конечно, покупателей мы представили 4-метровую машину.
1: Отмечу, выставка «Белагра» проводится с 1990 года и является крупнейшей демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, новейшей сельскохозяйственной техники, последних разработок ученых. Программа «Белорусская агропромышленная неделя» была насыщена семинарами, B2B-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. 2 июня состоялось очередное заседание экспертного совета при Совете Республики. На нем был рассмотрен проект закона об изменении закона Республики Беларусь о переписи населения. Проект закона предусматривает ряд нововведений. Так снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Расширяется возможность использования информационных источников. Закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет с тем, чтобы получать данные быстро, оперативно и меньше отвлекать друг друга от дел. Особое внимание было уделено тому, чтобы провести широкое информирование населения о проводящейся кампании. Предусмотрены ряд других изменений, которые направлены на повышение эффективности сбора первичных статистических данных, качества статистики. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня встретился с российским предпринимателем, руководителем Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным. «Наконец-то ты появился на родине», — сказал глава государства, приветствуя гостя. Отмечу, Дмитрий Мазепин является уроженцем Беларуси. «Спасибо, что пригласили», — ответил предприниматель.
2: Александр Геннадьевич все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь. Или ты ее свез в Москву?
5: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
2: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
1: На встрече обсуждалось в том числе и международное сотрудничество в калийной сфере. Об этом сам бизнесмен, акционер «Уралкалия», рассказал журналистам по итогам встречи. «Я остаюсь акционером компании «Уралкалий». Я не управляю компанией, но все равно интересы «Уралкалия» и «Беларуськалия» и то, что происходит на рынке, это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества, конечно, стояли на повестке у президента», сказал Дмитрий Мазепин. «Получена хорошая оценка того, как мы последние годы работаем. Поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы», подчеркнул он. Также Дмитрий Мазепин высказался о перспективах полноправного участия пловцов из России и Беларуси в международных стартах. Соответствующее заявление он сделал журналистам после встречи в Минске у президента Беларуси. Он отметил, что впереди непростые соревнования чемпионата Европы в Париже, который состоится летом текущего года. Непростые с точки зрения того, что спорт открыт, Международная федерация нас восстановила во всех правах, но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут визы, будут нам рады, это остается вопрос на подумать, отметил Дмитрий Мазепин. Вместе с тем он рассчитывает, что к чемпионату мира в Будапеште уже летом 2027 года все соответствующие вопросы будут урегулированы. Я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт с флагами, гимнами и выступать, сказал Дмитрий Мазепин. 3 июня депутаты на заседании третьей сессии Палаты представителей ратифицировали протокол о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества. Как пояснил журналистам член постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Руслан Шкодин, договор о военно-техническом сотрудничестве между Беларусью и Россией был подписан в 2009 году. В настоящее время возникла необходимость внесения определенных дополнений и изменений в договор. В целом, протокол направлен на совершенствование отношений в сфере военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией и предусматривает внесение поправок с учетом практики применения этого договора. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых, не более 3 лет с даты выпуска, грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предполагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. Также Александр Лукашенко 4 июня подписал указ о проекте международного договора. В соответствии с этим указом граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти двух стран. На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. 4 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. За многолетнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами это первый официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. 5 июня в Бишкеке Александр Турчин принял участие в церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. Как заявил глава белорусского правительства, Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств. Наша техника давно и заслуженно пользуется спросом в Кыргызстане, однако сегодня время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов, отметил премьер-министр. Беларусь и Кыргызстан связывает прочный фундамент, общая история, членство в единых интеграционных объединениях и взаимодополняющий характер национальных экономик. Сегодня мы находимся на знаковом этапе, когда политическое доверие между лидерами наших стран трансформируется в конкретные экономические показатели, подчеркнул Александр Турчин. 5 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Александр Турчин отметил, что Кыргызстан является нашим надежным другом, проверенным временем союзником и важным торговым партнером. Мы совместно работаем в интеграционных структурах СНГ, ЕАЭС и ШОС, что также способствует поддержанию положительной динамики двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях. Президент Кыргызстана, в свою очередь, обозначил широкий потенциал взаимодействия с Беларусью. Отношения между двумя странами успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли. Поставлена амбициозная цель по доведению взаимного товарооборота к 2030 году до полумиллиарда долларов. Для перехода на новый уровень требуются инновационные подходы и поиск новых точек роста. Ключевую роль в качественном росте должны сыграть проекты промышленной кооперации и развития высокотехнологичных производств. Стоит также отметить, что во время официального визита в Кыргызстан было подписано соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Подписи под документом поставили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Кроме того, был подписан ряд других документов. С 3 по 6 июня состоялся 29-й Петербургский международный экономический форум. Мероприятие, которое проходит ежегодно под патронатом президента России, в нынешний раз собрало более 20 тысяч участников из 130 стран мира. В Санкт-Петербург прибыли также высокопоставленные государственные деятели и политики из более чем 75 стран, в том числе из Беларуси. В выступлении в ходе работы круглого стола «Союзное государство. Время быть первыми» посол Беларуси в России Юрий Селиверстов очертил ряд принципиальных моментов, которые должны быть в фокусе внимания партнеров по союзному государству. В качестве первой проблематики глава белорусской дипмиссии отметил возросшую экспансию товаров из третьих стран на рынок союзного государства. Юрий Селиверстов озвучил необходимость разработки совместных мероприятий, которые будут направлены на устранение системных препятствий для допуска субъектов хозяйствования на общий рынок союзного государства. При этом наработанный опыт дипломат предложил экстраполировать на евразийскую пятерку. Наглядным примером в этой области он назвал работу по признанию электронной цифровой подписи, которую сейчас активно ведут Беларусь и Россия. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу. Обращаясь к участникам церемонии, в числе которых врачи, сотрудники больницы и строители, президент подчеркнул, что это медицинский комплекс современный, мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи.
2: Все-таки мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой. Да и врачи, я помню, в 20-й год, что вам не нравилось? Дайте нам страховую медицину. Так называли? Страховую страну. Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили бы медицину.
1: Обращаясь к медикам, президент сказал, нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси, и чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше. Также президент призвал присутствующих беречь то, что создано в нашей стране, и не только нынешним поколением, но и предшествующими.
2: Специалисты должны понимать, что эта больница обращена в будущее. Ну, а развитие этой больницы и будущее наше в этом плане зависит от вас, от людей в белых, но не грязных халатах. Это я намекаю на то, не разрушайте то, что создано, в том числе не нами, а предшествующими поколениями. Берегите это. Вам жить на этой земле, работать и нашим детям. Но молодцы, что за 2 года, как договаривались, вы построили, сделали, оснастили эту больницу. Я благодарен и нынешнему губернатору, который был помощником, и Владимиру Степановичу, и нынешнему министру. Молодцы. Придраться не к чему. Сегодняшний день очень важный и знаковый. Может, не все это понимают. С течением времени мы поймем, что это важно.
1: В этот же день Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия фестиваля национальных культур в Гродно. Президент констатировал, что из скромного регионального мероприятия фестиваль превратился в событие, слава о котором вышла за пределы страны.
2: Давно вот так хотел побывать у вас, у нас, на этом фестивале. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия. Есть у нас творческая интеллигенция, встречается в Бресте, театралы и так далее. Но вот такого уникального фестиваля нет нигде. Поэтому я вас всех поздравляю. Несмотря на этот прекрасный дождь, на эту прекрасную погоду, я поздравляю вас с открытием этого 15-го фестиваля национальных культур. И очень хорошо... Тут мы угадали удачно, что этот фестиваль в западном прекрасном центре Беларуси, в Гродно, лучше не придумаешь. Этим самым мы показываем, что даже здесь, на Западе, которые когда-то считали, да ну там это на Западе живут чужие люди. Ничего подобного. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. И азербайджанцам, армяне, башкиры, татары – все наши люди.
1: Александр Лукашенко, обращаясь к гостям и участникам Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно, признался, что давно хотел побывать на этом празднике. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия, в Бресте встречается творческая интеллигенция, но такого уникального фестиваля нет нигде, отметил он.
2: Идея праздника, тем не менее, отражает богатую историю нашей родной земли. Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались целые цивилизации, сталкивались, где встречались народы, религии, где формировался наш белорусский национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить. Готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром. Главное, что я хочу вам сказать, если вам кто-то навязывает идею, что мы, вояки, немирные люди, не верьте. Мы ни с кем не собираемся воевать, только дружба. Открывая сегодня новую больницу, жемчужина Гродно, таких в стране нет. Я поставил задачу медикам, если к вам за помощью придут поляки, литовцы, украинцы, россияне. Мы никого не должны отталкивать. Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи, я говорил вам, они от Бога. Сегодня мы им поможем. Завтра они нам помогут.
1: Добавлю, Гродно стал площадкой для встреч представителей 42 национальностей, которые познакомили гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами. В этом году программа была посвящена сразу двум юбилеям – 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума. На протяжении 3 дней фестивальные мероприятия охватили центральные площадки города и Августовский канал. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
0: Итоги недели. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

Это Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня. We were good.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.